шаш нэнь бай. Ет крэнэм нэгус синэку синэку. Ешаванэм нэгус синэку синэку. Вэнди алэ расу кэллэу майоку. Нэмэю турк байэм шаш нэнь бай.